0: Простите.
1: Реците.
0: Я вас повзема и да прочитате ово.
1: Да прочитам?
0: Да, моля.